0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: себя вести при обстреле.
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там, в туманной дали, нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца.

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой

0: наполняет мою грудь. Лес вдали такой пушистый, любо-дорога взглянуть, любо-дорога взглянуть, взглянуть.
1: Радио Зет.

Грабеж непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк родной поднимет экипаж.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Корабли постоят.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

0: я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах, я, конечно, спою. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала:

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать

правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Present.
1: Дали мне судьба удачи.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова, 1, улица Березовая, 2А. 29-33-99.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
2: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
1: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
2: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.
4: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

двое. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну накаркал, полундра, выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу, шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай.

0: почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу, почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу. Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о земную ось.

что я не дрогнул, не сбежал. Я до конца свой путь

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Как с 1 сентября 2026 года проводится аттестация специалистов по пожарной безопасности? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ольга Колесниченко.
2: С 1 сентября 2026 года вступили в силу обновленные правила аттестации специалистов по пожарной безопасности. Устанавливается новый порядок аттестации, переаттестации и досрочного прекращения действия квалификационных аттестатов специалистов, проектирующих средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений. Аттестацию проводит МЧС России бесплатно. Заявление подается через единый портал государственных и муниципальных услуг. Квалификационный экзамен проводится дистанционно в автоматизированном режиме в форме тестирования. Сведения об аттестованных лицах включаются в специальный реестр. Действующие квалификационные аттестаты, полученные до вступления новых правил в силу, сохраняются до окончания срока, указанного в реестре. Таким образом, новый порядок охватывает как первичную аттестацию, так и переаттестацию и досрочное прекращение действия квалификационных аттестатов. При этом ранее выданные аттестаты продолжают действовать в пределах указанного в реестре срока.
0: Правовой ликбез.
3: Фронт на 1000 верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на 1000 верст.

и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио З.
1: Подключай сердце. Включай Радио З.
2: Партнер следующего музыкального часа на Радио З ЖК «Сет Юбилейная».
3: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
4: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио З. Новости.
6: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, сказал президент на совещании по кибербезопасности. Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень, отметил он. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности. Россия системно и последовательно выстраивает цифровой контур экономики, проводит ее платформизацию. Также Владимир Путин подчеркнул, что страна последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях. В России пересмотрят перечни специальностей высшего и среднего профессионального образования. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По словам министра, некоторые специальности с историей в 50-70 лет фактически уже не требуют подготовки в ВУЗе. Обновить списки планируют совместно с Минпросвещением. Фальков признал, что перевод образовательных программ дается непросто, однако назвал эту работу необходимой. Конкретные специальности, которых коснутся изменения, он пока не перечислил. Небольшие ежедневные траты могут незаметно съедать бюджет и мешать накоплениям. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. Он отметил, что незначительные расходы за год складываются в крупную сумму. Эксперт советует проверить платные подписки и отключить ненужные. Перед необязательной покупкой дать себе сутки, чтобы эмоции утихли и стало понятно, нужна ли вещь. Еще один способ начать откладывать – настроить автоматическую банковскую копилку. С 1 ноября россиянам для поездок в Черногорию понадобятся визы. Гражданам Черногории для въезда в Россию тоже. Об этом сообщили в российском МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. До 31 октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Родителям стоит сначала позаботиться о собственном финансовом благополучии, а затем помогать детям деньгами. Такое мнение высказали психологи. По их словам, жертвуя накоплениями ради ребенка, родители рискуют в старости сами нуждаться в его материальной поддержке. Поэтому специалисты рекомендуют прежде всего сформировать капитал для своей будущей жизни. Откладывать деньги для детей можно параллельно или из оставшихся средств, сохраняя собственную финансовую устойчивость. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

0: адресу Русь. Радио Z.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собой мне не справиться никак.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты одежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос с 1500 мл. 279,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями во имя женщин и детей.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: роковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио Z. Гордимся.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, сказал президент на совещании по кибербезопасности. Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень, отметил он. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности. Россия системно и последовательно выстраивает цифровой контур экономики, проводит ее платформизацию. Также Владимир Путин подчеркнул, что страна последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях. В России пересмотрят перечни специальностей высшего и среднего профессионального образования. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По словам министра, некоторые специальности с историей в 50-70 лет фактически уже не требуют подготовки в ВУЗе. Обновить списки планируют совместно с Минпросвещением. Фальков признал, что перевод образовательных программ дается непросто, однако назвал эту работу необходимой. Конкретные специальности, которых коснутся изменения, он пока не перечислил. Небольшие ежедневные траты могут незаметно съедать бюджет и мешать накоплениям. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. Он отметил, что незначительные расходы за год складываются в крупную сумму. Эксперт советует проверить платные подписки и отключить ненужные. Перед необязательной покупкой дать себе сутки, чтобы эмоции утихли и стало понятно, нужна ли вещь. Еще один способ начать откладывать – настроить автоматическую банковскую копилку. С 1 ноября россиянам для поездок в Черногорию понадобятся визы. Гражданам Черногории для въезда в Россию тоже. Об этом сообщили в российском МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. До 31 октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Родителям стоит сначала позаботиться о собственном финансовом благополучии, а затем помогать детям деньгами. Такое мнение высказали психологи. По их словам, жертвуя накоплениями ради ребенка, родители рискуют в старости сами нуждаться в его материальной поддержке. Поэтому специалисты рекомендуют прежде всего сформировать капитал для своей будущей жизни. Откладывать деньги для детей можно параллельно или из оставшихся средств, сохраняя собственную финансовую устойчивость. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: СКЛ Опт, эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
3: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-0055-695.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А, 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Полотенце бумажное 89,90. Доместо 1500 миллилитров 279,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
8: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает.

0: Радио З.
1: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На

0: старый злой не вернулись.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Подключай сердце. Включай Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Добрый день. Штурмовую бригаду ветерана люди иногда присылают письма, чтобы поддержать наших солдат. Одно из этих писем я бы хотел зачитать. Здравствуй, солдат. Меня зовут Наташа. Я из города Екатеринбурга, Свердловской области. Я хочу поддержать тебя, солдат, и твоих боевых товарищей. От вас сейчас зависит не только судьба России, но и всего мира. Ты сражаешься за правое дело, как когда-то сражались наши деды и прадеды. Мой дедушка Сережа в 1944 году отдал свою жизнь Чехословакии, а они памятники наших солдат уничтожают. Нужно раз и навсегда раздавить тех, кто не хочет жить в мире и в согласии. Мы гордились подвигами дедов, а теперь гордимся вами. Если ты читаешь это письмо, значит, ты не один. Мы вместе. Сила нашей страны в нашем единстве. Я хочу всем сказать спасибо за то, что защищаете мирное население ДНР, ЛНР, которое оказалось в таком страшном положении. Вы все герои. Мы ждем вас с победой. Помните, вы сражаетесь за будущее потомков, а мы за вас молимся. Седой Урал душой с вами. Спасибо, Наташа, за ваше вдохновляющее, воодушевляющее письмо. А также спасибо за поддержку.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пар.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, сказал президент на совещании по кибербезопасности. Киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень, отметил он. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности. Россия системно и последовательно выстраивает цифровой контур экономики, проводит ее платформизацию. Также Владимир Путин подчеркнул, что страна последовательно укрепляет свой суверенитет во всех областях. В России пересмотрят перечни специальностей высшего и среднего профессионального образования. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По словам министра, некоторые специальности с историей в 50-70 лет фактически уже не требуют подготовки в ВУЗе. Обновить списки планируют совместно с Минпросвещением. Фальков признал, что перевод образовательных программ дается непросто, однако назвал эту работу необходимой. Конкретные специальности, которых коснутся изменения, он пока не перечислил. Небольшие ежедневные траты могут незаметно съедать бюджет и мешать накоплениям. Об этом рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. Он отметил, что незначительные расходы за год складываются в крупную сумму. Эксперт советует проверить платные подписки и отключить ненужные. Перед необязательной покупкой дать себе сутки, чтобы эмоции утихли и стало понятно, нужна ли вещь. Еще один способ начать откладывать – настроить автоматическую банковскую копилку. С 1 ноября россиянам для поездок в Черногорию понадобятся визы. Гражданам Черногории для въезда в Россию тоже. Об этом сообщили в российском МИДе. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. До 31 октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Родителям стоит сначала позаботиться о собственном финансовом благополучии, а затем помогать детям деньгами. Такое мнение высказали психологи. По их словам, жертвуя накоплениями ради ребенка, родители рискуют в старости сами нуждаться в его материальной поддержке. Поэтому специалисты рекомендуют прежде всего сформировать капитал для своей будущей жизни. Откладывать деньги для детей можно параллельно или из оставшихся средств, сохраняя собственную финансовую устойчивость. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРН-ИП 323-310-3055-695.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.

0: Дымка, Бородинский туман, росы Прохоровки, святые.
1: Поберег из Трехполья в наследство нам дан милой мамой, родной России.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы — соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

У эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Под смертельным огнем Медсамбате слышен стук сердец рядовых. Сыновья, отцы, чьи-то братья, те, кто ранен в полях боевых. Чуть живые, в бинтах и повязках, тянут руки к родной медсестре, а она подойдет без опаски и к солдатской прильнет голове. И есть для каждого доброе слово, его слышать любой был бы рад. Под бомбежками ночью готова лезть к окопу, где стонет солдат. Стиснув зубы, минуя снаряды, оставляя свой страх за спиной, медсестричка спасает отряды, тихо шепчет бойцу: «Я с тобой».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и стройной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости.
5: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 59 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 14 округам. Противник совершил 5 обстрелов с применением артиллерии. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбито и подавлено 67 беспилотников. В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 2 человека. Необходимая медицинская помощь оказывается. На заседании Совета Федерации председатель Валентина Матвиенко представила Александра Лоренца в качестве сенатора от Белгородской области и вручила ему удостоверение и нагрудный знак. С 2024 года Александр Лоренц занимал пост вице-губернатора, руководителя администрации губернатора Белгородской области. На новом посту он будет представлять интересы региона уже на федеральном уровне. Уверен, с поставленной задачей будет достойно справляться, отметил Александр Шуваев. По поручению губернатора в поселках Майский и Октябрьский Белгородского округа заместители главы региона и министры встретились с жителями. Оперативная обстановка в муниципалитете остается очень сложной. «Но людей мы не бросаем», — сказал Шуваев. «Это принципиальная позиция. Стараемся решать каждый вопрос точечно, помогать адресно. Именно для этого инициировали серию встреч. У людей накопилось много волнующих вопросов. Жилье взамен полностью утраченного, единовременные выплаты для жителей, льготы по налогам для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за вражеских атак, безопасность и доступность сотовой связи. По всем темам будем предпринимать дополнительные меры», – заверил губернатор. Белоблводоканал выполнил ремонт объектов водоснабжения в селе Кошлаково Шебекинского округа. Специалисты провели комплексные работы на территории одной из основных водозаборных скважин села. Проведенный комплекс мероприятий позволил стабилизировать подачу ресурса, а в дальнейшем даст возможность проводить ремонтные работы на водонапорной башне без ограничения подачи воды. Белгородский центр туризма участвует во всероссийском конкурсе «Лучший туристско-информационный центр 2026». Очный этап конкурса пройдет с 21 по 24 октября 2026 года в Екатеринбурге. До этого в приложении «Russia Travel Club» идет народное голосование. Оно продлено до 16 октября включительно. Чтобы поддержать центр, необходимо перейти по ссылке, нажать «Поддержать» рядом с центром. Итоги организаторы объявят одновременно. Именно для всех участников. Центр, набравший больше всего голосов, получит приз признания посетителей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: имя победы мы встаем, как один.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: барин траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Как с 1 сентября 2026 года проводится аттестация специалистов по пожарной безопасности? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ольга Колесниченко.
2: С 1 сентября 2026 года вступили в силу обновленные правила аттестации специалистов по пожарной безопасности. Устанавливается новый порядок аттестации, переаттестации и досрочного прекращения действия квалификационных аттестатов специалистов, проектирующих средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений. Аттестацию проводит МЧС России бесплатно. Заявление подается через единый портал государственных и муниципальных услуг. Квалификационный экзамен проводится дистанционно в автоматизированном режиме в форме тестирования. Сведения об аттестованных лицах включаются в специальный реестр. Действующие квалификационные аттестаты, полученные до вступления новых правил в силу, сохраняются до окончания срока, указанного в реестре. Таким образом, новый порядок охватывает как первичную аттестацию, так и переаттестацию и досрочное прекращение действия квалификационных аттестатов. При этом ранее выданные аттестаты продолжают действовать в пределах указанного в реестре срока.
0: Правовой ликбез.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Легкой путь.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 59 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по 14 округам. Противник совершил 5 обстрелов с применением артиллерии. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. Сбито и подавлено 67 беспилотников. В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 2 человека. Необходимая медицинская помощь оказывается. На заседании Совета Федерации председатель Валентина Матвиенко представила Александра Лоренца в качестве сенатора от Белгородской области и вручила ему удостоверение и нагрудный знак. С 2024 года Александр Лоренц занимал пост вице-губернатора, руководителя администрации губернатора Белгородской области. На новом посту он будет представлять интересы региона уже на федеральном уровне. Уверен, с поставленной задачей будет достойно справляться, отметил Александр Шуваев. По поручению губернатора в поселках Майский и Октябрьский Белгородского округа заместители главы региона и министры встретились с жителями. Оперативная обстановка в муниципалитете остается очень сложной. «Но людей мы не бросаем», — сказал Шуваев. «Это принципиальная позиция. Стараемся решать каждый вопрос точечно, помогать адресно. Именно для этого инициировали серию встреч. У людей накопилось много волнующих вопросов. Жилье взамен полностью утраченного, единовременные выплаты для жителей, льготы по налогам для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за вражеских атак, безопасность и доступность сотовой связи. По всем темам будем предпринимать дополнительные меры», — заверил губернатор. Белоблводоканал выполнил ремонт объектов водоснабжения в селе Кошлаково Шебекинского округа. Специалисты провели комплексные работы на территории одной из основных водозаборных скважин села. Проведенный комплекс мероприятий позволил стабилизировать подачу ресурса, а в дальнейшем даст возможность проводить ремонтные работы на водонапорной башне без ограничения подачи воды. Белгородский центр туризма участвует во всероссийском конкурсе «Лучший туристско-информационный центр 2026». Очный этап конкурса пройдет с 21 по 24 октября 2026 года в Екатеринбурге. До этого в приложении «Russia Travel Club» идет народное голосование. Оно продлено до 16 октября включительно. Чтобы поддержать центр, необходимо перейти по ссылке, нажать «Поддержать» рядом с центром. Итоги организаторы объявят одновременно. Именно для всех участников. Центр, набравший больше всего голосов, получит приз признания посетителей. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-00-55-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалист и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
4: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
12: Это радио «Дождь», радио «Ночь», ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

оно свинцовым кольцом обручило, по-хозяйски землей прибрала и рана кровью точила мужские тела добела.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра.

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь! Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. США предложили Евросоюзу частично разморозить российские активы, чтобы возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Такое предложение было озвучено на встрече американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с делегациями Великобритании, Франции и Германии, а также представителями НАТО и ЕС в Майами на минувшей неделе. Один из предложенных вариантов – создание особого финансового инструмента под контролем Вашингтона. Однако европейские участники переговоров этот план не поддержали. Вопросы порядка разблокировки активов и их дальнейшего использования остаются в повестке и продолжают прорабатываться. ВСУ приходится отменять миссии с использованием дронов после замедления работы спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщает издание The Telegraph. Огромное количество дронов просто превращаются в легкую мишень для российских военных. Основатель SpaceX Илон Маск объяснил Киеву ограничение работы Starlink тем, что спутниковая сеть предназначена для гражданских и оборонительных задач. Бизнесмен подчеркнул, что коммерческий сервис не должен применяться для наступательных военных операций. Кроме того, Маск призвал Зеленского уйти в отставку. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы ЖКХ в разных регионах растут неравномерно. По его словам, где-то повышение укладывается примерно в 11%, а в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить ситуацию по каждому субъекту и оценить, насколько такой рост обоснован. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признают необоснованным. В российских вузах предлагают пересмотреть перечень специальностей и отказаться от направлений, которые потеряли актуальность. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, вместо них стоит развивать программы, связанные с современными технологиями и искусственным интеллектом. Отдельно Матвиенко предложила пересмотреть подготовку по рекламе и связям с общественностью, а также по государственному и муниципальному управлению. Кроме того, в Совете Федерации предлагают оценить эффективность заочного образования и определить, для каких специальностей такой формат действительно подходит. Плацкартный вагон с удлиненными полками планируют построить в России до конца года. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников. Новую модель увеличенного габарита Т создают совместно с Тверским вагоностроительным заводом. Купейный вариант такого вагона уже курсирует между Москвой и Петербургом. В нем двухметровые полки, расширенный проход и 40 мест вместо стандартных 36. Когда новый плацкарт начнет перевозить пассажиров, пока не уточняется. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: СК «Лопт» – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27.
5: ИП Саркисян КЛ, УГРНП 323-310-3055-695.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специалисты и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
9: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
8: 29-33-99.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
10: Щедрые цены в нашем доброцене.
11: Полотенце бумажное 89,90. До места с 1500 миллилитров 279,90.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
12: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Как на той высотке погибал наш сотрудник.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 15 октября, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 19 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. США предложили Евросоюзу частично разморозить российские активы, чтобы возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Такое предложение было озвучено на встрече американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с делегациями Великобритании, Франции и Германии, а также представителями НАТО и ЕС в Майами на минувшей неделе. Один из предложенных вариантов – создание особого финансового инструмента под контролем Вашингтона. Однако европейские участники переговоров этот план не поддержали. Вопросы порядка разблокировки активов и их дальнейшего использования остаются в повестке и продолжают прорабатываться. ВСУ приходится отменять миссии с использованием дронов после замедления работы спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщает издание The Telegraph. Огромное количество дронов просто превращаются в легкую мишень для российских военных. Основатель SpaceX Илон Маск объяснил Киеву ограничение работы Starlink тем, что спутниковая сеть предназначена для гражданских и оборонительных задач. Бизнесмен подчеркнул, что коммерческий сервис не должен применяться для наступательных военных операций. Кроме того, Маск призвал Зеленского уйти в отставку. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы ЖКХ в разных регионах растут неравномерно. По его словам, где-то повышение укладывается примерно в 11%, а в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить ситуацию по каждому субъекту и оценить, насколько такой рост обоснован. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признают необоснованным. В российских вузах предлагают пересмотреть перечень специальностей и отказаться от направлений, которые потеряли актуальность. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, вместо них стоит развивать программы, связанные с современными технологиями и искусственным интеллектом. Отдельно Матвиенко предложила пересмотреть подготовку по рекламе и связям с общественностью, а также по государственному и муниципальному управлению. Кроме того, в Совете Федерации предлагают оценить эффективность заочно образования и определить, для каких специальностей такой формат действительно подходит. Плацкартный вагон с удлиненными полками планируют построить в России до конца года. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников. Новую модель увеличенного габарита Т создают совместно с Тверским вагоностроительным заводом. Купейный вариант такого вагона уже курсирует между Москвой и Петербургом. В нем двухметровые полки, расширенный проход и 40 мест вместо стандартных 36. Когда новый плацкарт начнет перевозить пассажиров, пока не уточняется. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73 55 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 мл 279,90.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер восточных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Как с 1 сентября 2026 года проводится аттестация специалистов по пожарной безопасности? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ольга Колесниченко.
2: С 1 сентября 2026 года вступили в силу обновленные правила аттестации специалистов по пожарной безопасности. Устанавливается новый порядок аттестации, переаттестации и досрочного прекращения действия квалификационных аттестатов специалистов, проектирующих средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений. Аттестацию проводит МЧС России бесплатно. Заявление подается через единый портал государственных и муниципальных услуг. Квалификационный экзамен проводится дистанционно в автоматизированном режиме в форме тестирования. Сведения об аттестованных лицах

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области, сообщили Минобороны. На внеочередном заседании Белгородской областной думы 8-го созыва утвержден новый состав регионального правительства. Согласованы назначения на следующие госдолжности. Первый заместитель губернатора Белгородской области, председатель правительства Владимир Зверков. Заместители губернатора региона Константин Ткаченко и Эдуард Петрухин. Первый заместитель председателя правительства Белгородской области Илья Пономарев. Заместители председателя правительства региона Андрей Антоненко, Татьяна Киреева, Алексей Гержик, Андрей Мелехин, Наталья Полуянова. Заместитель председателя правительства Белгородской области, министр финансов и бюджетной политики Андрей Захаров. В числе главных задач, которые ставим перед собой, отметил Александр Шуваев, сбалансированный бюджет, экономический рост и повышение инвестиционной привлекательности региона, поддержка участников СВО и их семей, забота о благополучии белгородцев, укрепление семейных ценностей и рождаемости, работа с детьми и молодежью. Уверен, такой командой мы победим и займем лидирующие позиции в масштабах страны. Впереди дальнейшая совместная работа на благо белгородчины, сказал губернатор. В Белгороде стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подается в социальные учреждения. Предстоит подключить 70 детских садов, 44 школы и 21 учреждение здравоохранения. Пусконаладочные работы займут около 3 дней. С 19 октября начнем поэтапный запуск тепла в многоквартирные дома, сказал Валентин Демидов. У нас 1863 многоквартирных дома, из них 1359 подключены к централизованной системе теплоснабжения. Еще 33 дома получают тепло от крышных котельных. Они полностью готовы к зиме. С 19 октября в департаменте городского хозяйства будет работать горячая линия, куда можно обращаться по вопросам отопления. 27-42-39. Свыше 230 тысяч сеянцев и саженцев ценных пород деревьев высадят на территории региона в рамках акции «Сохраним лес». С 14 октября по 30 ноября проводится мероприятие по лесовосстановлению. Высадку деревьев проводят во всех муниципалитетах, кроме приграничных округов. Планируют организовать около 90 специальных участков площадью более 140 гектаров. Работа ведется по нацпроекту «Экологическое благополучие». Чернянцы победили во всероссийском конкурсе «Семья года». Многодетная семья Евгения и Натальи Малолеткиных из Ольшанки Чернянского округа стала лучшей в номинации «Сельская семья». Супруги в браке 16 лет, воспитывают 8 детей. Итоги подвели на торжественной церемонии в Москве. Конкурс объединил рекордное количество участников – более 11 800 семей из всех регионов России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 250606. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Полотенце бумажное 89,90. Доместос 1500 миллилитров 279,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Стрелой взлетела к облакам зеленая ракета.

0: в небо.
1: В мессенджерах все чаще появляются предложения: просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
2: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
1: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
2: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
3: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер восточных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Там, на Мамаевом кургане, вознесся ввысь мемориал. Он для потомков назидание и в память тем, кто смертью пал. Чтоб мир надолго сохранить, чтоб сердце болью не щемило, народ, умевший победить, обязан помнить все, как было.
1: Волгоград. Его история начинается с 1589 года, когда по указу царя Федора Иоанновича заложили деревянную крепость. Она должна была защищать южные границы русского государства и охранять Волжский путь. Название город получил от речки Царицы. Так и стал Царицыном.
2: После приезда Петра I здесь начали строить Царицынскую сторожевую линию – систему укреплений между Волгой и Доном, чтобы защитить юг от набегов крымских татар.
1: С началом Первой мировой войны город превратился в один из крупнейших центров по приему и лечению раненых. Здесь развернули десятки лазаретов и госпиталей.
2: Оборона Царицына в гражданскую войну стала важной вехой в становлении Красной армии. 10 апреля 1925 года город переименовали в Сталинград.
1: К 1941 году в Сталинграде жили около 500 000 человек. Это был мощный промышленный центр. Как и все в стране, горожане узнали о начале войны из полуденного выступления Молотова 22 июня.
2: В первый же день мобилизации сотни людей пришли в военкоматы с просьбой отправить их добровольцами на фронт. К 8 июля поступило более 3500 заявлений.
1: Уже 23 июня жители услышали сигнал воздушной тревоги. Первые бомбы упали на заводские кварталы.
2: Многие предприятия переключились на выпуск военной продукции. Завод медицинской аппаратуры начал делать минометы. Тракторный завод – танки, металлургический – броню для танков и самолетов, легендарные «Катюши». Консервный завод стал выпускать мины и гранаты.
1: В октябре приступили к строительству 3 оборонительных рубежей общей длиной почти 300 километров. Вся тяжесть легла на женщин, стариков и подростков.
2: С весны 1942 года в Сталинграде все яснее чувствовалось приближение фронта. В город хлынул поток беженцев и имущества из оставляемых областей.
1: Взятие Сталинграда было крайне важно для Гитлера. Это крупный индустриальный и транспортный узел, через который шли стратегические пути в южные регионы, включая Кавказ и Закавказье. Захват города позволял перерезать жизненно важные водные и сухопутные коммуникации, прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ немецких частей и осложнить снабжение Красной армии.
2: Кроме того, город носил имя Сталина. Его взятие стало бы выигрышным пропагандистским ходом. Также это раскололо бы Советский фронт надвое, открыв гитлеровцам путь на Москву с востока.
1: Перебросив новые дивизии и все резервы, создав перевес в живой силе и технике, фашистские войска в середине июля 1942 года прорвали оборону нашего Юго-Западного фронта и двинулись к Сталинграду.
2: К этому времени из города успели эвакуировать около 100 тысяч жителей. Еще примерно 80 тысяч переправили на левый берег позже. В Сталинграде осталось много гражданских, в основном женщин и детей. До самых уличных боев они рыли окопы и строили укрепления.
1: Главная битва началась 17 июля. Передовые отряды Сталинградского фронта встретились с частями 6-й немецкой армии на дальних подступах к городу у рек Чир и Цимла.
2: 23 августа Сталинград подвергся массированной бомбардировке. 2000 самолетов сбросили на него 1000 тонн фугасных и зажигательных бомб. Погибло более 40 тысяч жителей. Еще 150 тысяч получили ранения. Целые кварталы превратились в руины.
1: Город объяло пламя.

0: почти 2 месяца. Врага и наших бойцов часто разделяли десятки метров или одна стена. Сражение превратилось в адскую мясорубку.
1: Весь мир узнал о подвиге гарнизона сержанта Якова Павлова. 58 дней его бойцы удерживали 4-этажный жилой дом, сделав его неприступной крепостью. Маршал Чуйков писал в своих воспоминаниях: «Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».
0: На улицах Сталинграда сражался один из самых результативных снайперов – Василий Зайцев. Он уничтожил здесь 242 вражеских солдата и офицера. А его знаменитая фраза «За Волгой для нас земли нет» стала девизом всех защитников.
1: К началу ноября советские бойцы измотали врага в бесконечных атаках. Он понес огромные потери и уже не мог наступать.
0: Еще в сентябре, в разгар уличных боев, советское командование разрабатывало план контрнаступления. Замысел был дерзким. Мощными ударами по флангам, где оборонялись менее боеспособные румынские и итальянские войска, прорвать оборону и окружить немецкую группировку между Волгой и Доном. Для этого в обстановке строжайшей секретности был создан решающий перевес сил на направлениях главных ударов.
1: 19 ноября 1942 года после мощной артподготовки войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление. На следующий день в бой вступили армии Сталинградского фронта. Наступление развивалось стремительно. И уже 23 ноября в районе города Калач-на-Дону кольцо вокруг 2 танковых армий вермахта замкнулось. В окружение попало около 300 тысяч солдат и офицеров.
0: Гитлер запретил отступление и приказал организовать воздушный мост для снабжения окруженных войск. Но советская авиация сорвала эти поставки. Созданная для деблокады, группа армий Манштейна в декабре попыталась прорвать кольцо, но была остановлена и отброшена.
1: 10 января 1943 года войска Донского фронта под командованием Рокоссовского начали ликвидацию окруженной группировки. Несмотря на отчаянное сопротивление, в конце января южная группа войск вместе с командующим 6-й армией Паулюсом сдалась в плен.
0: 2 февраля остатки северной группировки врага прекратили борьбу. 200-дневная Сталинградская битва завершилась полной победой советских войск.
2: Говорит Москва в последний час. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Таков исход одного из самых крупных сражений в истории войн. Совинформбюро.
1: Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому. Стратегическая инициатива перешла к Красной армии.
0: Это сражение стало одним из самых кровопролитных в истории. Общие потери обеих сторон превысили 2 миллиона человек. Красная армия потеряла убитыми около 480 тысяч. Вермахт и войска его союзников лишились примерно 1,5 миллионов солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными. В плен сдались больше 90 тысяч человек.
1: Сам город лежал в руинах. Все заводы остановились. 48 предприятий стерли с лица земли. Остальные требовали полной перестройки. Война уничтожила школы, детские сады, театры и больницы. Если до битвы в Сталинграде жили более 450 тысяч человек, то к февралю 43-го здесь осталось около 32 тысяч.
0: Восстановление началось сразу после боев. Оборонные предприятия возрождали в первую очередь. Тракторный завод дал фронту

0: Первый танк уже 22 апреля, а первый трактор – 17 июня. К концу июля металлургический завод выплавил первую партию металла. В городе заработали водопровод и канализация, пустили трамвай.
1: Здесь родилось черкасовское движение. Женщины, подростки, старики после основной работы выходили разбирать завалы и восстанавливать здания. К концу 43-го года в городе действовало уже 820 таких бригад. Первым их объектом стал легендарный дом Павлова. Сегодня на его торцевой стене мемориальная надпись. В доме этом слились воедино подвиг ратный и трудовой.
0: 16 апреля 1945 года утвердили генеральный план восстановления Сталинграда. Центр перестроили заново. Появились новые проспекты, площади, здания. Уже к 1953 году промышленность и городское хозяйство достигли довоенного уровня.
1: 1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина Сталинград был назван городом-героем. А через 20 лет, 8 мая 1965 года, указом Президиума Верховного Совета СССР город наградили орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».
0: В Волгограде больше 200 исторических мест, связанных с героическим прошлым. Главный из них – мемориальный ансамбль на Мамаевом кургане на правом берегу Волги. Здесь захоронено около 35 тысяч наших воинов. В память о павших воздвигнут монумент героям Сталинградской битвы.
1: Главная достопримечательность кургана – скульптура «Родина-мать зовет». Символ Волгограда, известный всему миру. 52-метровая фигура женщины с мечом в стремительном порыве, зовущая сыновей в бой, видна за десятки километров. Общая высота с мечом – 85 метров. Примечательно, что монумент при возведении никак не закрепляли. Он стоит на земле за счет своего собственного веса – 8 тысяч тонн. К монументу ведут 200 гранитных ступеней по числу дней битвы. Поэт Николай Палькин посвятил скульптуре свое стихотворение «Мать».
0: По Мамаеву кургану днем и ночью ходит мать. Вы скажите, добрые люди, где мне сына отыскать? Ей в ответ вздыхает Волга. Крепко спит в земле герой. Не буди его напрасно и ступай себе домой. Повернулась, распрямилась, непреклонна и горда. Не гони меня отсюда, не уйду я никуда. Стану камнем на кургане, подыму священный меч и останусь возле сына, чтоб покой его беречь. И стоит она над Волгой, и ликуя, и скорбя, и все матери погибших видят в ней самих себя.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.
3: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
4: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира.

0: вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: занят счастьем.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z. Новости.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Российские войска освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области, сообщили Минобороны. На внеочередном заседании Белгородской областной думы 8-го созыва утвержден новый состав регионального правительства. Согласованы назначения на следующие госдолжности. Первый заместитель губернатора Белгородской области, председатель правительства Владимир Зверков. Заместители губернатора региона Константин Ткаченко и Эдуард Петрухин. Первый заместитель председателя правительства Белгородской области Илья Пономарев. Заместители председателя правительства региона Андрей Антоненко, Татьяна Киреева, Алексей Гержик, Андрей Милюхин, Наталья Полуянова. Заместитель председателя правительства Белгородской области, министр финансов и бюджетной политики Андрей Захаров. В числе главных задач, которые ставим перед собой, отметил Александр Шуваев, сбалансированный бюджет, экономический рост и повышение инвестиционной привлекательности региона, поддержка участников СВО и их семей, забота о благополучии белгородцев, укрепление семейных ценностей и рождаемости, работа с детьми и молодежью. Уверен, такой командой мы победим и займем лидирующие позиции в масштабах страны. Впереди дальнейшая совместная работа на благо белгородчины, сказал губернатор. В Белгороде стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подается в социальные учреждения. Предстоит подключить 70 детских садов, 44 школы и 21 учреждение здравоохранения. Пусконаладочные работы займут около 3 дней. С 19 октября начнем поэтапный запуск тепла в многоквартирные дома, сказал Валентин Демидов. У нас 1863 многоквартирных дома, из них 1359 подключены к централизованной системе теплоснабжения. Еще 33 дома получают тепло от крышных котельных. Они полностью готовы к зиме. С 19 октября в департаменте городского хозяйства будет работать горячая линия, куда можно обращаться по вопросам отопления 27-42-39. Свыше 230 тысяч сеянцев и саженцев ценных пород деревьев высадят на территории региона в рамках акции «Сохраним лес». С 14 октября по 30 ноября проводится мероприятие по лесовосстановлению. Высадку деревьев проводят во всех муниципалитетах, кроме приграничных округов. Планируют организовать около 90 специальных участков площадью более 140 гектаров. Работа ведется по нацпроекту «Экологическое благополучие». Чернянцы победили во всероссийском конкурсе «Семья года». Многодетная семья Евгения и Натальи Малолеткиных из Ольшанки Чернянского округа стала лучшей в номинации «Сельская семья». Супруги в браке 16 лет, воспитывают 8 детей. Итоги подвели на торжественной церемонии в Москве. Конкурс объединил рекордное количество участников – более 11 800 семей из всех регионов России. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде в Разумном на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова. Теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

счастье проще, чем казалось, может быть. Всем разная судьба досталась. Кто-то на яхте, но не знает, куда плыть.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер восточных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Энергичные усилия США по урегулированию на Украине разбиваются о нежелании киевского режима и лично Зеленского идти на мир, заявил Дмитрий Песков. Киев продолжает наносить удары по российским энергообъектам, вступая в противоречие с мирными усилиями США, отметил пресс-секретарь президента. Российское дистопливо начало поступать на мировые рынки, это будет иметь позитивный эффект для их стабилизации, добавил он. Европа, жестко критикуя сделку между Россией и США по дизельному топливу, традиционно проявляет себя как партия войны, сказал Песков. Единый день открытых дверей в кластерах СПО состоится 17 октября. Школьники и их родители узнают о возможностях федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и о перспективах освоения востребованных рабочих специальностей. Для правительства развитие системы СПО является одним из ключевых приоритетов, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В единый день открытых дверей запланировано более 5000 экскурсий на предприятие. Молодые люди и их родители смогут пообщаться с педагогами и будущими работодателями. Отдельная тема таких встреч – целевое обучение, которое предусматривает гарантированное трудоустройство на конкретном предприятии. Важно, что с этого года абитуриенты, подавшие заявку на заключение договора о целевом обучении, получают право на первоочередное зачисление в колледжи и техникумы, сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Сегодня в 86 регионах России работает почти 600 кластеров федерального проекта «Профессионалитет». Они объединяют более 1,7 тысячи колледжей и техникумов и свыше 3,1 тысячи партнеров-работодателей. В Госдуме поддержали ужесточение ограничения на вывоз за рубеж наличных на сумму более 1 миллиона рублей. Их больше нельзя обосновать займом от МФО. Микрофинансовые организации все чаще начали использоваться как инструмент для обналичивания денег и вывода их за рубеж. Новая мера закрывает эту лазейку, пояснили в Госдуме. Прививочную кампанию против гриппа в России необходимо проводить ускоренными темпами из-за приближения активного периода ОРВИ. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, когда люди начнут массово болеть, вопрос вакцинации будет затруднен. Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 13 октября в России прививки от гриппа сделали около 19,5 миллионов человек. Ранее ученые рассказали, что вакцинироваться от гриппа можно не всем. Такие прививки могут отменить или перенести из-за 6 причин – тяжелой аллергии, синдрома Гиена-Барре или из-за возраста, а также при обострении хронического заболевания, температуре или если была еще одна вакцинация 2-4 недели назад. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске, Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Большая распродажа в оптовке растений номер один. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А. 29-33-99.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Полотенце бумажное 89-90. Доместос 1500 миллилитров 279-90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

сплю по ночам, я часто курю от чего-то. Я пока еще жив, я пока еще жив, еще там.

надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горячей воды, как Сахим.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер восточных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: проходит лет.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я хочу рассказать вам о своем прапрадеде. Агарков Иван Яковлевич родился в 1909 году в селе Солдатское Ракитянского района Белгородской области. В 1941 году у него было четверо детей. Был призван в 87-ю стрелковую дивизию 357-го отдельного саперного батальона 26 августа 1943 года. 22 апреля 1944 года он был награжден орденом славы третьей степени. 29 января 1945 года был награжден медалью за отвагу. А 16 марта 1945 года он погиб. Захоронен в братской могиле в Латвии.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Судья Ольга Бежина, здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На заседании Совета депутатов Красноярушского муниципального округа официально принята отставка главы округа Виталия Кутаманова. Он покидает должность в связи с переходом на новое место работы. «Хочу поблагодарить его за службу», – написал губернатор. «Виталий Владимирович – сильный управленец и человек, который по-настоящему умеет работать с людьми. Под его руководством округ успешно развивался в крайне непростой оперативной обстановке, и это во многом его личная заслуга», – отметил Александр Шуваев. В Яковлевском округе завершился ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты обновили дорогу Бутово-Гурская дуга-Крестов-Триречная протяженностью 5 километров. В ходе работ на участке заменили дорожное полотно, водоотводное сооружение, заездные карманы, обустроили посадочные площадки и тротуар, установили ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки и нанесли разметку. В селе Хатмышск Борисовского округа открылась ферма по производству мраморной говядины с поддержкой гранта «Агростартап». Начинающие предприниматели Анна и Владислав Бондарь на выделенные государством средства заложили основу фермерского хозяйства полного цикла. В планах у фермеров строительство собственного забойного цеха с линией переработки. Отметим, что грант выплачивается в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Идет прием заявок на премию «Предприниматель года 2026». До 30 ноября включительно предприниматели со всей России могут подать заявки на участие. Организаторы приглашают собственников и руководителей крупных, средних и малых компаний, а также самозанятых, представить достижения своих предприятий на всероссийском уровне. В этом году премия проводится по 38 номинациям. В списке появились и новые направления – беспилотные системы, традиционное ремесло, свой бизнес, автобизнес, креативная индустрия, СМИ и развитие внутреннего туризма. Есть специальные номинации «Прорыв года» и «Бизнес от сердца». Оценка участников проводится по 6 индексам – экономического роста, узнаваемости, инноваций, эффективности продаж, социальной ответственности и управленческих компетенций. Для малого и среднего бизнеса участие в премии – возможность повысить узнаваемость бренда, укрепить деловую репутацию, расширить круг контактов и получить экспертную оценку результатов. Заявки принимаются через электронную форму на официальном сайте премии предпринимательгода.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: СКЛ Опт – эксклюзивный представитель компании «Триада ТКО» из концерна «Калашникова». Для вас ВКПО 3.0, ВКПО 3.1, рюкзаки, баулы, перчатки и многое другое в наличии и по предзаказу. Мы в Луганске, Курске и Белгороде, в Разумном, на Новой 27. ИП Саркисян КЛ. УГРНП 323-310-3055-695.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а специализация и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Плитка по цене, которую приятно слышать. 300 рублей. Да-да, вы не ослышались. Керамогранит и плитка от 300 рублей в наличии. Большой выбор, пожалуй, только у нас. Только в оптовку плитки номер 1. Таврова 1, Северная 1А. 25-06-06. Акция действует на момент выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Большая распродажа в оптовке растений номер 1. Мега-скидки до 40% для дорогих земляков. Таврова 1, улица Березовая 2А.
6: 29-33-99.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Больше возможностей для диагностики. Ближе к вам. Клиника доктора Маханова теперь в Дубовом. Новая МРТ. Опыт специалистов. Современный подход к диагностике. 73-55-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Щедрые цены в нашем Доброцене.
9: Полотенце бумажное. 89,90. Доместос 1500 мл. 279,90.
10: Цены для магазинов Белгородской области.
11: Сроки акции с 8 по 21 октября. Цены в рублях.
12: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

0: подарите мне.
1: Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Разбудите меня в эту лунную ночь телефонным звонком, неожиданным стуком. Разбудите меня ветром или дождем, вьюгой или белоснежной. Постучитесь мне в окна.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер восточных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Там, на Мамаевом кургане, вознесся ввысь мемориал. Он для потомков назидание и в память тем, кто смертью пал. Чтоб мир надолго сохранить, чтоб сердце болью не щемило, народ, умевший победить, обязан помнить все, как было.
1: Волгоград. Его история начинается с 1589 года, когда по указу царя Федора Иоанновича заложили деревянную крепость. Она должна была защищать южные границы русского государства и охранять Волжский путь. Название город получил от речки Царицы. Так и стал Царицыном.
2: После приезда Петра I здесь начали строить Царицынскую сторожевую линию – систему укреплений между Волгой и Доном, чтобы защитить юг от набегов крымских татар.
1: С началом Первой мировой войны город превратился в один из крупнейших центров по приему и лечению раненых. Здесь развернули десятки лазаретов и госпиталей.
2: Оборона Царицына в гражданскую войну стала важной вехой в становлении Красной армии. 10 апреля 1925 года город переименовали в Сталинград.
1: К 1941 году в Сталинграде жили около 500 000 человек. Это был мощный промышленный центр. Как и все в стране, горожане узнали о начале войны из полуденного выступления Молотова 22 июня.
2: В первый же день мобилизации сотни людей пришли в военкоматы с просьбой отправить их добровольцами на фронт. К 8 июля поступило более 3500 заявлений.
1: Уже 23 июня жители услышали сигнал воздушной тревоги. Первые бомбы упали на заводские кварталы.
2: Многие предприятия переключились на выпуск военной продукции. Завод медицинской аппаратуры начал делать минометы. Тракторный завод – танки, металлургический – броню для танков и самолетов, легендарные «Катюши». Консервный завод стал выпускать мины и гранаты.
1: В октябре приступили к строительству 3 оборонительных рубежей общей длиной почти 300 километров. Вся тяжесть легла на женщин, стариков и подростков.
2: С весны 1942 года в Сталинграде все яснее чувствовалось приближение фронта. В город хлынул поток беженцев и имущества из оставляемых областей.
1: Взятие Сталинграда было крайне важно для Гитлера. Это крупный индустриальный и транспортный узел, через который шли стратегические пути в южные регионы, включая Кавказ и Закавказье. Захват города позволял перерезать жизненно важные водные и сухопутные коммуникации, прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ немецких частей и осложнить снабжение Красной армии.
2: Кроме того, город носил имя Сталина. Его взятие стало бы выигрышным пропагандистским ходом. Также это раскололо бы Советский фронт надвое, открыв гитлеровцам путь на Москву с востока.
1: Перебросив новые дивизии и все резервы, создав перевес в живой силе и технике, фашистские войска в середине июля 1942 года прорвали оборону нашего Юго-Западного фронта и двинулись к Сталинграду.
2: К этому времени из города успели эвакуировать около 100 тысяч жителей. Еще примерно 80 тысяч переправили на левый берег позже. В Сталинграде осталось много гражданских, в основном женщин и детей. До самых уличных боев они рыли окопы и строили укрепления.
1: Главная битва началась 17 июля. Передовые отряды Сталинградского фронта встретились с частями 6-й немецкой армии на дальних подступах к городу у рек Чир и Цимла.
2: 23 августа Сталинград подвергся массированной бомбардировке. 2000 самолетов сбросили на него 1000 тонн фугасных и зажигательных бомб. Погибло более 40 тысяч жителей. Еще 150 тысяч получили ранения. Целые кварталы превратились в руины.
1: Город объяло пламя. Горящая нефть из резервуаров текла к Волге, сметая все на своем пути. А потом на много километров горела сама река.
2: 12 сентября противник вплотную подошел к городу с запада.

0: четырехэтажный жилой дом, сделав его неприступной крепостью. Маршал Чуйков писал в своих воспоминаниях: «Эта небольшая группа, обороняя один дом, уничтожила вражеских солдат больше, чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа».
1: На улицах Сталинграда сражался один из самых результативных снайперов – Василий Зайцев. Он уничтожил здесь 242 вражеских солдата и офицера. А его знаменитая фраза «За Волгой для нас земли нет» стала девизом всех защитников.
0: К началу ноября советские бойцы измотали врага в бесконечных атаках. Он понес огромные потери и уже не мог наступать.
1: Еще в сентябре, в разгар уличных боев, советское командование разрабатывало план контрнаступления. Замысел был дерзким. Мощными ударами по флангам, где оборонялись менее боеспособные румынские и итальянские войска, прорвать оборону и окружить немецкую группировку между Волгой и Доном. Для этого в обстановке строжайшей секретности был создан решающий перевес сил на направлениях главных ударов.
0: 19 ноября 1942 года после мощной артподготовки войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление. На следующий день в бой вступили армии Сталинградского фронта. Наступление развивалось стремительно. И уже 23 ноября в районе города Калач-на-Дону кольцо вокруг двух танковых армий вермахта замкнулось. В окружение попало около 300 тысяч солдат и офицеров.
1: Гитлер запретил отступление и приказал организовать воздушный мост для снабжения окруженных войск. Но советская авиация сорвала эти поставки. Созданная для деблокады, группа армий Манштейна в декабре попыталась прорвать кольцо, но была остановлена и отброшена.
0: 10 января 1943 года войска Донского фронта под командованием Рокоссовского начали ликвидацию окруженной группировки. Несмотря на отчаянное сопротивление, в конце января южная группа войск вместе с командующим 6-й армией Паулюсом сдалась в плен.
1: 2 февраля остатки северной группировки врага прекратили борьбу. 200-дневная Сталинградская битва завершилась полной победой советских войск.
2: Говорит Москва в последний час. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Таков исход одного из самых крупных сражений в истории войн. Совинформбюро.
0: Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому. Стратегическая инициатива перешла к Красной армии.
1: Это сражение стало одним из самых кровопролитных в истории. Общие потери обеих сторон превысили 2 миллиона человек. Красная армия потеряла убитыми около 480 тысяч. Вермахт и войска его союзников лишились примерно 1,5 миллиона солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными. В плен сдались больше 90 тысяч человек.
0: Сам город лежал в руинах. Все заводы остановились. 48 предприятий стерли с лица земли. Остальные требовали полной перестройки. Война уничтожила школы, детские сады, театры и больницы. Если до битвы в Сталинграде жили более 450 тысяч человек, то к февралю 43-го здесь осталось около 32 тысяч.
1: Восстановление началось сразу после боев. Оборонные предприятия возрождали в первую очередь. Тракторный завод дал фронту первый танк уже 22 апреля, а первый трактор – 17 июня. К концу июля металлургический завод выплавил первую партию металла. В городе заработали водопровод и канализация, пустили трамвай.
0: Здесь родилось черкасовское движение. Женщины, подростки,

0: советские старики после основной работы выходили разбирать завалы и восстанавливать здания. К концу 43-го года в городе действовало уже 820 таких бригад. Первым их объектом стал легендарный дом Павлова. Сегодня на его торцевой стене мемориальная надпись. В доме этом слились воедино подвиг ратный и трудовой.
1: 16 апреля 1945 года утвердили генеральный план восстановления Сталинграда. Центр перестроили заново. Появились новые проспекты, площади, здания. Уже к 1953 году промышленность и городское хозяйство достигли довоенного уровня.
0: 1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина Сталинград был назван городом-героем. А через 20 лет, 8 мая 1965 года, указом Президиума Верховного Совета СССР город наградили орденом Ленина и медалью «Золотая звезда».
1: В Волгограде больше 200 исторических мест, связанных с героическим прошлым. Главный из них – мемориальный ансамбль на Мамаевом кургане на правом берегу Волги. Здесь захоронено около 35 тысяч наших воинов. В память о павших воздвигнут монумент героям Сталинградской битвы.
0: Главная достопримечательность кургана – скульптура «Родина-мать зовет». Символ Волгограда, известный всему миру. 52-метровая фигура женщины с мечом в стремительном порыве, зовущая сыновей в бой, видна за десятки километров. Общая высота с мечом – 85 метров. Примечательно, что монумент при возведении никак не закрепляли. Он стоит на земле за счет своего собственного веса – 8 тысяч тонн. К монументу ведут 200 гранитных ступеней по числу дней битвы. Поэт Николай Палькин посвятил скульптуре свое стихотворение «Мать».
1: По Мамаеву кургану днем и ночью ходит мать. Вы скажите, добрые люди, где мне сына отыскать? Ей в ответ вздыхает Волга. Крепко спит в земле герой. Не буди его напрасно и ступай себе домой. Повернулась, распрямилась, непреклонна и горда. Не гони меня отсюда, не уйду я никуда. Встану камнем на кургане, подыму священный меч и останусь возле сына, чтоб покой его беречь. И стоит она над Волгой, и ликуя, и скорбя, и все матери погибших видят в ней самих себя.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Энергичные усилия США по урегулированию на Украине разбиваются о нежелании киевского режима и лично Зеленского идти на мир, заявил Дмитрий Песков. Киев продолжает наносить удары по российским энергообъектам, вступая в противоречие с мирными усилиями США, отметил пресс-секретарь президента. Российское дистопливо начало поступать на мировые рынки, это будет иметь позитивный эффект для их стабилизации, добавил он. Европа, жестко критикуя сделку между Россией и США по дизельному топливу, традиционно проявляет себя как партия войны, сказал Песков. Единый день открытых дверей в кластерах СПО состоится 17 октября. Школьники и их родители узнают о возможностях федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» и о перспективах освоения востребованных рабочих специальностей. Для правительства развитие системы СПО является одним из ключевых приоритетов, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В единый день открытых дверей запланировано более 5000 экскурсий на предприятие. Молодые люди и их родители смогут пообщаться с педагогами и будущими работодателями. Отдельная тема таких встреч – целевое обучение, которое предусматривает гарантированное трудоустройство на конкретном предприятии. Важно, что с этого года абитуриенты, подавшие заявку на заключение договора о целевом обучении, получают право на первоочередное зачисление в колледжи и техникумы, сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Сегодня в 86 регионах России работает почти 600 кластеров федерального проекта «Профессионалитет». Они объединяют более 1,7 тысячи колледжей и техникумов и свыше 3,1 тысячи партнеров-работодателей. В Госдуме поддержали ужесточение ограничения на вывоз за рубеж наличных на сумму более 1 миллиона рублей. Их больше нельзя обосновать займом от МФО. Микрофинансовые организации все чаще начали использоваться как инструмент для обналичивания денег и вывода их за рубеж. Новая мера закрывает эту лазейку, пояснили в Госдуме. Прививочную кампанию против гриппа в России необходимо проводить ускоренными темпами из-за приближения активного периода ОРВИ. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, когда люди начнут массово болеть, вопрос вакцинации будет затруднен. Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 13 октября в России прививки от гриппа сделали около 19,5 миллионов человек. Ранее ученые рассказали, что вакцинироваться от гриппа можно не всем. Такие прививки могут отменить или перенести из-за 6 причин – тяжелой аллергии, синдрома Гиена-Барре или из-за возраста, а также при обострении хронического заболевания, температуре или если была еще одна вакцинация 2-4 недели назад. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Грудь в орденах, хотя лишь 23.

герою, внимательно смотри. Благодаря таким стоит страна.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер восточных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости.
6: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На заседании Совета депутатов Красноярушского муниципального округа официально принята отставка главы округа Виталия Кутаманова. Он покидает должность в связи с переходом на новое место работы. «Хочу поблагодарить его за службу», – написал губернатор. «Виталий Владимирович – сильный управленец и человек, который по-настоящему умеет работать с людьми. Под его руководством округ успешно развивался в крайне непростой оперативной обстановке, и это во многом его личная заслуга», – отметил Александр Шуваев. В Яковлевском округе завершился ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты обновили дорогу Бутово-Гурская дуга-Крестов-Триречная протяженностью 5 километров. В ходе работ на участке заменили дорожное полотно, водоотводное сооружение, заездные карманы, обустроили посадочные площадки и тротуар, установили ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки и нанесли разметку. В селе Хатмышска Борисовского округа открылась ферма по производству мраморной говядины с поддержкой гранта «Агростартап». Начинающие предприниматели Анна и Владислав Бондарь на выделенные государством средства заложили основу фермерского хозяйства полного цикла. В планах у фермеров строительство собственного забойного цеха с линией переработки. Отметим, что грант выплачивается в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который входит в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Идет прием заявок на премию «Предприниматель года 2026». До 30 ноября включительно предприниматели со всей России могут подать заявки на участие. Организаторы приглашают собственников и руководителей крупных, средних и малых компаний, а также самозанятых, представить достижения своих предприятий на всероссийском уровне. В этом году премия проводится по 38 номинациям. В списке появились и новые направления – беспилотные системы, традиционное ремесло, свой бизнес, автобизнес, креативная индустрия, СМИ и развитие внутреннего туризма. Есть специальные номинации «Прорыв года» и «Бизнес от сердца». Оценка участников проводится по 6 индексам – экономического роста, узнаваемости, инноваций, эффективности продаж, социальной ответственности и управленческих компетенций. Для малого и среднего бизнеса участие в премии – возможность повысить узнаваемость бренда, укрепить деловую репутацию, расширить круг контактов и получить экспертную оценку результатов. Заявки принимаются через электронную форму на официальном сайте премии предпринимательгода.рф. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Радио Z.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня прощаются.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер восточных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Это стихотворение написала наша землячка Анастасия Алтынникова. Посвящается русскому воину. Мы снова провожаем вас, солдаты. Хоть живы в нас и 41-й, 45-й, афганская, чеченская война вновь позвала вас на защиту Родина. Призыв свой кинула во все концы. Откликнулись и братья, и отцы. Сыны пришли, и верные мужья, и встали рядом, как одна семья. Враг долго собирал стальную силу, чтоб кинуться на матушку Россию, ее душой и сердцем завладеть, в одежды ее черные одеть, но не понять врагу и супостату, как молятся за русского солдата, как может долго он страдать, терпеть, чтоб беды все в бою преодолеть. Как может воевать и днем, и ночью, голодным быть недели, не смыкая очи, один идти на вражеский отряд, из-под огня своих вытаскивать ребят, в окопах жить, полненных дождями, идти в разведку под снегами и ветрами, и раненым, забывшись в полудреме, с любовью нежной вспоминать о доме, освобожденным детям раздавать конфеты, полученные от жены в начале лета. И старику отдать последний свой паёк, врагу зловещему, конечно, невдомёк. Наш русский воин, в Боге твоя сила, и молится с тобою вся Россия. Для нас ты щит добра и света. С тобою наша верная победа.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер восточных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин –

пораженье, сирота. Солдат зашьет сапоги, солдат.

Те никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы.

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

0: у победы 100 отцов поражение. Сирота.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни других. Полюбуюсь на синее небо, полюбуюсь на красные маны.

на поле слегли. Фронтовые воюют, стреляют, пулеметчики пули строчат.

0: Выйду в поле и вспомню те годы, когда я был еще молодым. Это вовсе не воля природы. Слава Богу, остался.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

0: загадки уходит.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: Радио Z.
1: Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер восточных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер восточных направлений 3-5 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

осознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

0: своему. Ведь я художником рожден, я знаю, что к чему.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне.

0: тебе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Вернувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминая мне страх.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

личных сообщений.

0: Радио Зен.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю.

никому тебя, Родина, у меня нет. Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Ну а сердце мое все остаться, остаться стремится. Ну а сердце мое все какого-то чуда так ждет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Скажи нет, серьезно, не поздно. Скажи нет, мне тогда.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.